Фан. Бутейка оптимист, майорана решена. Я косяха ваче вилд, мара трек чаан. Бринь я на до сторс и никодоя. Сосе хейче эх диар, ик сех ик дриппи и ме эхта нам. Сяхма ваче вилика, я хрэпи бэя килл. Сума вилла, я фриндина, я коуча. Экспресс.